только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Ивановые 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по проекту местные инициативы преобразились первые в этом году общественные территории. На них появились современные спортплощадки и новые игровые комплексы для детей. А в Лежневском и Родниковском районах обустроили памятные места. Некоторые пространства приводят в порядок в несколько этапов. Именно так поступили в Фурманове, где по программе создают комфортный городской пляж. Всего в этом году поддержку получили более 300 инициатив. Областные власти недовольны содержанием дорог в Комсомольском районе. На днях во время визита в Подозерский чиновники жестко раскритиковали ямочный ремонт на въезде в село. Теперь этот объект передадут другому подрядчику. Профильному департаменту дано поручение, чтобы больше таких нерадивых дорожников в регионе не было. Напомним, с этого года 10% дорожного фонда в нашем крае направляют на сельские дороги. Простой пароль «админ» остается одной из распространенных причин взлома домашних устройств. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, такой пароль часто не меняют на роутерах, камерах и другой технике. Этим пользуются мошенники. С помощью специальной программы преступники автоматически находят уязвимые устройства и получают к ним доступ. В полиции советуют сразу менять заводские пароли на сложные, отключать ненужный удаленный доступ и регулярно обновлять программное обеспечение. В Ивановской области развивают слэдж-хоккей для участников спецоперации. Проект реализует Ассоциация ветеранов СВО. С помощью гранта приобрели специальную экипировку. Регулярные тренировки включают работу на льду и общую физическую подготовку. Такой адаптивный спорт помогает поддерживать тех, кто получил тяжелые ранения. О развитии событий в наших следующих выпусках

0: вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер северо-западный 4,6 метров. В секунду температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Детям чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: В Бигам для вас триммер аккумуляторный «Фаворит» для травы 21 вольт в комплекте с двумя аккумуляторами 1990 рублей. Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дней.

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Шуманова FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами!
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана, я хочу признаться в любви своему мужу Сергею. Любимый, я тебя люблю, желаю тебе здоровья, всего самого хорошего.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Областные власти недовольны содержанием дорог в Комсомольском районе. На днях во время визита в Подозерский чиновники жестко раскритиковали ямочный ремонт на въезде в село. Теперь этот объект передадут другому подрядчику. Профильному департаменту дано поручение, чтобы больше таких нерадивых дорожников в регионе не было. Напомним, с этого года 10% дорожного фонда в нашем крае направляют на сельские дороги. Между тем, если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право на компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, пишет Арти. По словам юристов, такие нормы закреплены Верховным судом, а иски подаются на основании статьи Гражданского кодекса. Причем доказывать свою невиновность придется именно дорожной службе, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирается. Обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по проекту местные инициативы преобразились первые в этом году общественные территории. На них появились современные спортплощадки и новые игровые комплексы для детей. А в Лежневском и Родниковском районах обустроили памятные места. Некоторые пространства приводят в порядок в несколько этапов. Именно так поступили в Фурманове, где по программе создают комфортный городской пляж. Всего в этом году поддержку получили более 300 инициатив. Областные власти недовольны содержанием дорог в Комсомольском районе. На днях во время визита в Подозерский чиновники жестко раскритиковали ямочный ремонт на въезде в село. Теперь этот объект передадут другому подрядчику. Профильному департаменту дано поручение, чтобы больше таких нерадивых дорожников в регионе не было. Напомним, с этого года 10% дорожного фонда в нашем крае направляют на сельские дороги. Простой пароль «админ» остается одной из распространенных причин взлома домашних устройств. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, такой пароль часто не меняют на роутерах, камерах и другой технике. Этим пользуются мошенники. С помощью специальной программы преступники автоматически находят уязвимые устройства и получают к ним доступ. В полиции советуют сразу менять заводские пароли на сложные, отключать ненужный удаленный доступ и регулярно обновлять программное обеспечение. В Ивановской области развивают слэдж-хоккей для участников спецоперации. Проект реализует Ассоциация ветеранов СВО. С помощью гранта приобрели специальную экипировку. Регулярные тренировки включают работу на льду и общую физическую подготовку. Такой адаптивный спорт помогает поддерживать тех, кто получил тяжелые ранения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер северо-западный 4-6 метров. В секунду температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 22 июня.
1: Год 1668.
2: Царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. К середине 17 века Соловецкий монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море, был не только одним из крупнейших старообрядческих монастырей на Руси, но и превратился в важный военный форпост для борьбы со шведской экспансией. Он был хорошо укреплен, вооружен, а местное население исправно и активно снабжало монахов продовольствием. Известен монастырь событием, вошедшим в историю как Соловецкое восстание 1668-1676 годов, вооруженное сопротивление монахов, отказавшихся принять церковные реформы патриарха Никона. Все началось в 1657 году с отказа соборных старцев производить богослужение по новым книгам, присланным патриархом из Москвы. А затем монахи избрали своего настоятеля монастыря, архимандрита Никанора, вопреки воле патриарха, назначившего своего человека. Все это было воспринято московскими властями как открытый бунт, и в 1667 году состоялся Большой Московский собор, который осудил старообрядчество. А из-за отказа монастыря принять нововведение, правительство распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря и для этих целей послало на Соловки царские полки. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря, но встретили весьма решительный отпор. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотом старообрядчества, длилась 8 лет. Первые годы осада велась весьма условно, а так практически не проводилась, монастырь обстреливать не разрешалось, а на зиму войска вообще съезжали с островов на берег, поскольку правительство все же рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. Такое положение дел сохранялось до 1673 года, когда стало известно, что в монастыре укрылись уцелевшие участники разгромленных отрядов Степана Разина. Данный факт послужил причиной более решительных действий со стороны правительства.
1: Год 1941.
2: Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановились. Ведь врага не удалось. 8 июня 1996 года президент России объявил 22 июня день начала Великой Отечественной войны днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-335-0-263.
6: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак».
2: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
4: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-класс и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами!
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы удара в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК С9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. С9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Golf один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Любовь и
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
17: Выгодно?
18: Да!
8: Где?
17: В высшей лиге.
18: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Берендеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
19: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Меня зовут Татьяна. Я хотела бы признаться в любви своему дорогому мужу Дмитрию. Благодарить его за троих детей. Будь счастлив, и мы тебя все очень любим.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново-ФМ.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Областные власти недовольны содержанием дорог в Комсомольском районе. На днях во время визита в Подозерский чиновники жестко раскритиковали ямочный ремонт на въезде в село. Теперь этот объект передадут другому подрядчику. Профильному департаменту дано поручение, чтобы больше таких нерадивых дорожников в регионе не было. Напомним, с этого года 10% дорожного фонда в нашем крае направляют на сельские дороги. Между тем, если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право на компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, пишет «Арти». По словам юристов, такие нормы закреплены Верховным судом, а иски подаются на основании статьи Гражданского кодекса. Причем доказывать свою невиновность придется именно дорожной службе, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу узникам Освенцима. Они не захватывали чужие страны, не искали славы, они защищали родину и свои семьи. В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой.
1: Минута молчания.

0: Вечная слава героям, вечная память павшим. Зажжем свечи памяти, вспомним тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
9: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
10: Акция до конца месяца.
11: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Голос Утоснегибова. Владимирская область, село Чиликово. Украин 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области ликвидируют партию сигарет стоимостью более 17 миллионов рублей, как установлено.

0: для будущих поколений. Общественники считают, что вейпы особенно опасны для подростков. Яркий дизайн, вкусы и ароматизаторы могут подталкивать их к никотину. Синоптики рассказали о погоде в июле. Второй летний месяц запомнится россиянам резкими климатическими контрастами. По сведениям гидрометцентра, погодные условия в разных регионах будут кардинально различаться. Если одни территории столкнутся с затяжными дождями и избытком влаги, то другие почувствуют на себе последствия продолжительной засушливой погоды. Особенно дождливая метеоситуация ожидается на европейской территории страны. Влажные воздушные массы накроют регионы северо-западного, центрального и южного федеральных округов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 22 июня.
1: Год 1668.
2: Царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. К середине 17 века Соловецкий монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море, был не только одним из крупнейших старообрядческих монастырей на Руси, но и превратился в важный военный форпост для борьбы со шведской экспансией. Он был хорошо укреплен, вооружен, а местное население исправно и активно снабжало монахов продовольствием. Известен монастырь событием, вошедшим в историю как Соловецкое восстание 1668-1676 годов, вооруженное сопротивление монахов, отказавшихся принять церковные реформы патриарха Никона. Все началось в 1657 году с отказа соборных старцев производить богослужения по новым книгам, присланным патриархом из Москвы. А затем монахи избрали своего настоятеля монастыря, архимандрита Никанора, вопреки воле патриарха, назначившего своего человека. Все это было воспринято московскими властями как открытый бунт, и в 1667 году состоялся Большой Московский собор, который осудил старообрядчество. А из-за отказа монастыря принять нововведение, правительство распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря и для этих целей послало на Соловки царские полки. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря, но встретили весьма решительный отпор. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотом старообрядчества, длилась 8 лет. Первые годы осада велась весьма условно, а так практически не проводилась, монастырь обстреливать не разрешалось, а на зиму войска вообще съезжали с островов на берег, поскольку правительство все же рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. Такое положение дел сохранялось до 1673 года, когда стало известно, что в монастыре укрылись уцелевшие участники разгромленных отрядов Степана Разина. Данный факт послужил причиной более решительных действий со стороны правительства.
1: Год 1941.
2: Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановить врага не удалось. 8 июня 1996 года президент России объявил 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
16: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
17: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
18: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

фантальгазию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
8: Любовь и... золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами!
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос, где помыть голову рядом. После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос возраст Никивана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-5-0-363.
3: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
4: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
8: Большое кино. Кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы ударов в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК С9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. С9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Гольфа – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области ликвидируют партию сигарет стоимостью более 17 миллионов рублей. Как установил суд, предприниматель приобрел свыше 135 тысяч пачек контрафакта для дальнейшей продажи. За незаконный оборот продукции мужчине назначили штраф 500 тысяч рублей. Также Фемида конфисковала два автомобиля, которые использовались при совершении преступления. Тем временем в России предложили запретить продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции людям, которые родились после 2009 года. С такой инициативой движение «Здоровое Отечество» обратилось к премьеру Михаилу Мишустину, передают «Известия». Авторы предлагают ввести не общий запрет сразу для всех, а постепенное ограничение для будущих поколений. Общественники считают, что вейпы особенно опасны для подростков. Яркий дизайн, вкусы и ароматизаторы могут подталкивать их к никотину. Синоптики рассказали о погоде в июле. Второй летний месяц запомнится россиянам резкими климатическими контрастами. По сведениям Гидрометцентра, погодные условия в разных регионах будут кардинально различаться. Если одни территории столкнутся с затяжными дождями и избытком влаги, то другие почувствуют на себе последствия продолжительной засушливой погоды. Особенно дождливая метеоситуация ожидается на европейской территории страны. Влажные воздушные

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» будут формировать новую культуру поведения на дорогах. Минтранс поставил цель сократить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника ведомства Антона Козлова. Он признал, что обозначенный им целевой показатель может быть немножко амбициозным и завышенным. Однако, по его словам, ставить такие цели необходимо, поскольку сохранение жизни граждан – один из главных приоритетов. По данным МВД, в 2024 году в России произошло больше 132 тысяч автомобильных аварий с пострадавшими. Больше всего таких происшествий было зафиксировано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. По словам парламентария, в иной ситуации возмещение ущерба в случае аварии по вине курьера становится проблемой, так как без страхования ответственности компенсацию нужно получать через суд. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Любовь и
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я хочу признаться своему мужу в любви. Его зовут Виталий. И хочу ему сказать, что я люблю его больше жизни. Буду с ним всегда-всегда, везде во всем поддерживать. Ты моя жизнь, люблю тебя бесконечно.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 22 июня.
1: Год 1668.
2: Царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. К середине 17 века Соловецкий монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море, был не только одним из крупнейших старообрядческих монастырей на Руси, но и превратился в важный военный форпост для борьбы со шведской экспансией. Он был хорошо укреплен, вооружен, а местное население исправно и активно снабжало монахов продовольствием. Известен монастырь событием, вошедшим в историю как Соловецкое восстание 1668-1676 годов, вооруженное сопротивление монахов, отказавшихся принять церковные реформы патриарха Никона. Все началось в 1657 году с отказа соборных старцев производить богослужение по новым книгам, присланным патриархом из Москвы. А затем монахи избрали своего настоятеля монастыря, архимандрита Никанора, вопреки воле патриарха, назначившего своего человека. Все это было воспринято московскими властями как открытый бунт, и в 1667 году состоялся Большой Московский собор, который осудил старообрядчество. А из-за отказа монастыря принять нововведение, правительство распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря и для этих целей послало на Соловки царские полки. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря, но встретили весьма решительный отпор. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотом старообрядчества, длилась 8 лет. Первые годы осада велась весьма условно, а так практически не проводилось, монастырь обстреливать не разрешалось, а на зиму войска вообще съезжали с островов на берег, поскольку правительство все же рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. Такое положение дел сохранялось до 1673 года, когда стало известно, что в монастыре укрылись уцелевшие участники разгромленных отрядов Степана Разина. Данный факт послужил причиной более решительных действий со стороны правительства.
1: Год 1941.
2: Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановить врага не удалось. 8 июня 1996 года президент России объявил 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пора менять дверь.
9: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос «Где помыть голову рядом?». После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Осу Дозникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.
5: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра. 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
13: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак». Ivanovafm.ru.
6: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы ударов в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК S9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. S9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Golf – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Корпус 41-й школы в местечке Горино не закроют. На днях в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября детей планируют перевести в основное здание учебного учреждения. В мэрии заявили, что Горинский корпус продолжит работать в качестве общеобразовательного заведения. Сейчас там обучаются около 90 детей, работают 8 педагогов. Основная проблема – нехватка учителей. Чиновники пообещали этот вопрос к началу учебного года решить. Также в школе сделают косметический ремонт пищеблока, обновят пол в фойе и заменят часть окон. Из Иваново в Санкт-Петербург теперь можно улететь не только по вторникам, четвергам и субботам. С июня количество авиарейсов увеличено. Полеты по этому направлению выполняются каждый день. Как сообщили в Ивановском аэропорту, это ответ на устойчивый спрос со стороны пассажиров. Жительница Иваново стала юным послом культуры Китая. Восьмиклассница 36-й гимназии Дарья Кочеткова вошла в число 63 победителей конкурса международной программы, которую реализует китайский благотворительный фонд «Сун Цин Лин». Конкурентами Дарьи были более 1700 детей со всего мира. Теперь ивановская школьница вместе с еще четырьмя победителями от России отправится в Китай по программе культурного обмена. Ее ждут встречи со сверстниками, знакомства с достопримечательностями и церемония награждения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: А, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: В «Бигам» для вас. Инверторный сварочный полуавтомат «Эдон» 170 ампер, 3990 рублей. И бензиновый генератор «Эдон» мощностью 3 киловатта, 11 990 рублей. «Бигам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Томат «Сливка» 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
16: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги. И еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Любовь и
2: золото на Иванова ФМ.
3: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
4: Добрый день, меня зовут Анна. Я хочу признаться в любви своим родителям, маме Елене Николаевне и папе Борису Косыновичу. Я им очень признательна за то, что они воспитали меня таким хорошим человеком. Я их очень сильно люблю. Они мне подарили самый дорогой подарок в мире – это жизнь. Они мои ангелы-хранители. Они дарят мне свою любовь, передают мне свою мудрость и опыт. Я их очень сильно люблю.
3: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иванова ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
1: Любовь и
2: золото на Иванова ФМ.
0: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» будут формировать новую культуру поведения на дорогах. Минтранс поставил цель сократить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника ведомства Антона Козлова. Он признал, что обозначенный им целевой показатель может быть немножко амбициозным и завышенным. Однако, по его словам, ставить такие цели необходимо, поскольку сохранение жизни граждан – один из главных приоритетов. По данным МВД, в 2024 году в России произошло больше 132 тысяч автомобильных аварий с пострадавшими. Больше всего таких происшествий было зафиксировано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. По словам парламентария, в иной ситуации возмещение ущерба в случае аварии по вине курьера становится проблемой, так как без страхования ответственности компенсацию нужно получать через суд. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На отдыхе. С вами Иваново ФМ.
2: Корабли постоят.

0: спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Окна, двери, потолки, Рострой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Рострой. 57-71-17.
4: Рострой.
5: 57-71-17.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и...
14: золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами!
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Идеальный газон без лишних усилий с Фубок в Бигам. Самоходные бензиновые газонокосилки, регулировка скорости, вертикальное хранение. Выбирайте удобство и надежность Фубок. Бигам. Инструменты и техника, которая работает за вас.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: каждое 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Корпус 41-й школы в местечке Горино не закроют. На днях в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября детей планируют перевести в основное здание учебного учреждения. В мэрии заявили, что Горинский корпус продолжит работать в качестве общеобразовательного заведения. Сейчас там обучаются около 90 детей, работают 8 педагогов. Основная проблема – нехватка учителей. Чиновники пообещали этот вопрос к началу учебного года решить. Также в школе сделают косметический ремонт пищеблока, обновят пол в фойе и заменят часть окон. Из Иваново в Санкт-Петербург теперь можно улететь не только по вторникам, четвергам и субботам. С июня количество авиарейсов увеличено. Полеты по этому направлению выполняются каждый день. Как сообщили в Ивановском аэропорту, это ответ на устойчивый спрос со стороны пассажиров. Жительница Иваново стала юным послом культуры Китая. Восьмиклассница 36-й гимназии Дарья Кочеткова вошла в число 63 победителей конкурса международной программы, которую реализует китайский благотворительный фонд «Сун Цин Лин». Конкурентами Дарьи были более 1700 детей со всего мира. Теперь ивановская школьница вместе с еще четырьмя победителями от России отправится в Китай по программе культурного обмена. Ее ждут встречи со сверстниками, знакомства с достопримечательностями и церемония награждения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 22 июня.
1: Год 1668.
2: Царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. К середине 17 века Соловецкий монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море, был не только одним из крупнейших старообрядческих монастырей на Руси, но и превратился в важный военный форпост для борьбы со шведской экспансией. Он был хорошо укреплен, вооружен, а местное население исправно и активно снабжало монахов продовольствием. Известен монастырь событием, вошедшим в историю как Соловецкое восстание 1668-1676 годов, вооруженное сопротивление монахов, отказавшихся принять церковные реформы патриарха Никона. Все началось в 1657 году с отказа соборных старцев производить богослужение по новым книгам, присланным патриархом из Москвы. А затем монахи избрали своего настоятеля монастыря, архимандрита Никанора, вопреки воле патриарха, назначившего своего человека. Все это было воспринято московскими властями как открытый бунт, и в 1667 году состоялся Большой Московский собор, который осудил старообрядчество. А из-за отказа монастыря принять нововведение, правительство распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря и для этих целей послало на Соловки царские полки. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря, но встретили весьма решительный отпор. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотом старообрядчества, длилась 8 лет. Первые годы осада велась весьма условно, атак практически не проводилось, монастырь обстреливать не разрешалось, а на зиму войска вообще съезжали с островов на берег, поскольку правительство все же рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. Такое положение дел сохранялось до 1673 года, когда стало известно, что в монастыре укрылись уцелевшие участники разгромленных отрядов Степана Разина. Данный факт послужил причиной более решительных действий со стороны правительства.
1: Год 1941.
2: Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, в первые недели войны остановить врага не удалось. 8 июня 1996 года президент России объявил 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
9: Акция до конца месяца.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: за рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-363.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Где помыть голову, Яндекс подскажет. В Яндекс.Картах появилась новая функция, которая поможет пользователям найти место, где можно помыть голову во время отключения горячей воды. Теперь встроенный ИИ-чат сервиса способен подобрать ближайшее заведение с нужной услугой. Например, салон красоты, где предлагают мытье головы. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Новая возможность особенно актуальна летом, когда в российских городах традиционно начинается сезон плановых отключений горячей воды. Для поиска подходящего места пользователю достаточно открыть ИИ-чат в приложении и выбрать готовый запрос «Где помыть голову рядом?». После этого нейросеть проанализирует доступные данные и предложит список ближайших организаций. Поиск работает за счет анализа информации из карточек заведений. Искусственный интеллект изучает описание компаний, перечень предоставляемых услуг, а также отзывы посетителей. На основе этих данных нейросеть определяет, какие места могут подойти пользователю и показывает наиболее подходящие варианты неподалеку. При необходимости диалог с искусственным интеллектом можно продолжить и уточнить параметры поиска. Например, пользователь может попросить сервис подобрать не только салоны красоты, но также бани или другие заведения, где есть возможность воспользоваться душем. В этом случае нейросеть скорректирует рекомендации с учетом новых пожеланий. Кроме того, в Яндекс.Картах уже доступна информация о графиках отключений горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Пользователи могут узнать даты профилактических работ и общее количество дней, в течение которых в доме не будет горячей воды. Для этого необходимо выбрать нужное здание на карте или ввести его адрес в строку поиска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Корпус 41-й школы в местечке Горино не закроют. На днях в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября детей планируют перевести в основное здание учебного учреждения. В мэрии заявили, что Горинский корпус продолжит работать в качестве общеобразовательного заведения. Сейчас там обучаются около 90 детей, работают 8 педагогов. Основная проблема – нехватка учителей. Чиновники пообещали этот вопрос к началу учебного года решить. Также в школе сделают косметический ремонт пищеблока, обновят пол в фойе и заменят часть окон. Из Иваново в Санкт-Петербург теперь можно улететь не только по вторникам, четвергам и субботам. С июня количество авиарейсов увеличено. Полеты по этому направлению выполняются каждый день. Как сообщили в Ивановском аэропорту, это ответ на устойчивый спрос со стороны пассажиров. Жительница Иваново стала юным послом культуры Китая. Восьмиклассница 36-й гимназии Дарья Кочеткова вошла в число 63 победителей конкурса международной программы, которую реализует китайский благотворительный фонд «Сун Цин Лин». Конкурентами Дарьи были более 1700 детей со всего мира. Теперь ивановская школьница вместе с еще 4 победителями от России отправится в Китай по программе культурного обмена. Ее ждут встречи со сверстниками, знакомства с достопримечательностями и церемония награждения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы ударов в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК С9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. С9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Golf – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ведомства Олега Панарина. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов. И такие же темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, что позволяет оперативно получать необходимые информацию. Из Иваново в Санкт-Петербург теперь можно улететь не только по вторникам, четвергам и субботам. С июня количество авиарейсов увеличено. Полеты по этому направлению выполняются каждый день. Как сообщили в Ивановском аэропорту, это ответ на устойчивый спрос со стороны пассажиров. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окна, мебель, двери – все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Корпус 41-й школы в местечке Горино не закроют. На днях в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября детей планируют перевести в основное здание учебного учреждения. В мэрии заявили, что Горинский корпус продолжит работать в качестве общеобразовательного заведения. Сейчас там обучаются около 90 детей, работают 8 педагогов. Основная проблема – нехватка учителей. Чиновники пообещали этот вопрос к началу учебного года решить. Также в школе сделают косметический ремонт пищеблока, обновят пол в фойе и заменят часть окон. Из Иваново в Санкт-Петербург теперь можно улететь не только по вторникам, четвергам и субботам. С июня количество авиарейсов увеличено. Полеты по этому направлению выполняются каждый день. Как сообщили в Ивановском аэропорту, это ответ на устойчивый спрос со стороны пассажиров. Жительница Иваново стала юным послом культуры Китая. Восьмиклассница 36-й гимназии Дарья Кочеткова вошла в число 63 победителей конкурса международной программы, которую реализует китайский благотворительный фонд «Сун Цин Лин». Конкурентами Дарьи были более 1700 детей со всего мира. Теперь ивановская школьница вместе с еще четырьмя победителями от России отправится в Китай по программе культурного обмена. Ее ждут встречи со сверстниками, знакомства с достопримечательностями и церемония награждения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги. И еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
10: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. Туры, «Зеркало», «Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой-робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечь! Чем зубки не робея у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-500-263.
7: Бегам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 киловатта 11990 рублей. Бегам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал,

десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Нужны окна на века? Беги на «Строителей» 76. В компанию ТМК.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

лежат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет, вот.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первая областная.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе. С вами «Иваново ФМ».